0: Жак и Пира.
1: Жак,
2: где? Я, блин, я
1: молодой
2: человек. Йо-йо, отлично.
1: Наша студия.
2: Студия, вообще не студия. Норю, пятак, больше, как уж некий, норю, новая версия проводит.
1: Ну, сиди,